Ей, за вас добро чуо. Добро, моя Вика, моя Вика, добро. Цукер комс цулецт. Добро, Елена.